0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 7 августа, католическая церковь чтит память святого Сикста II, папы Римского. Святой папа Сикст был избран епископом Рима в 257 году. Спустя год начались гонения на христиан. Папа Сикст был схвачен во время совершения Евхаристии в катакомбах святого Каликста. Казнен 6 августа вместе с его диаконами Януарием, Магнусом, Викентием и Стефаном. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Мечислава Шавдзиниса. Он служил в Петербурге, арестован в 1927 году. До 1936 года был на Соловках, затем сослан в Брянск. Вновь арестован в 1937 году. Дальнейшая судьба неизвестна. Ты крепость моя, Господь.
0: Новости из Ватикана по-русски. Шестого августа в ходе однодневного пасторского визита в Ассизи Лев XIV принял участие в европейской молодежной встрече Go Franciscan Youth Meeting. Утром в папской базилике Санта Мария дель Анджели он встретился с участниками форума и ответил на их вопросы о вере, призвании и месте церкви в жизни молодого поколения. Каролина из Загреба рассказала, что она выросла во францисканских приходах, где братья учили ее возвещать Евангелие прежде всего собственной жизнью, через радость, простоту и близость каждому человеку. Она спросила, как молодым людям оставаться подлинными учениками Христа, не теряя этой радости в быстро меняющемся мире. Папа ответил, что в самом вопросе уже звучит часть ответа. Свидетельство простоты и братства, пережитое Каролиной, родилось в регионе Европы, который еще 30 лет назад пережил войну и опасное переплетение религиозных убеждений с национализмом. Быть верными традиции добрососедства сегодня означает идти против течения, очищать память и взращивать примирение. Радикальность Евангелия – это противоположность фундаментализму. Она приводит не к слепоте и жестокости, а к чуткости, внимательности, побуждает всегда следовать за Иисусом, а значит быть смиренными и открытыми ко всем. Обращаясь к истории, Лев XIV предложил представить, как 8 веков назад на этом самом месте находились сотни молодых братьев со всей Европы, в смиренном молчании, молитве и делах милосердия. Это молчание и есть полная противоположность жестокому насилию войны. Джованни из Болоньи поднял вопрос о культуре мимолетности, которая порождает в молодых людях страх перед окончательными жизненными решениями, и спросил, что помогло самому папе на пути его призвания. Лев XIV отметил, что раньше именно церковь учила смыслу временного. Земное приходящее, лишь Бог пребывает вечно. Сегодня же при невнятном понимании свободы возникает иллюзия, что в жизни нельзя сделать окончательный выбор, а вместе с этим растут страх и риск потеряться. Поэтому дерзновение сделать решающий выбор – это едва ли не самый революционный поступок в современном мире. Решение обрести вечность не запирает в клетке, а открывает больше динамизм. Любовь – это исход, путь к открытию, который Бог проходит вместе с нами, и в этом истинный смысл каждого призвания. Говоря о собственном опыте, епископ Рима отметил, что Господь никогда не оставлял его одного и всегда посылал верных спутников. Луиджи, представлявший францисканскую молодежь Сицилии, напомнил, что святой Франциск, живя в эпоху внутренних противоречий церкви, не последовал пути ереси и не осуждал церковь своего времени, а предпочел послушание папе. Как сегодня, на фоне кризисов в церкви, оставаться в исцеляющей любви Божьей, когда многие молодые люди говорят «верю, но не в церковь»? По словам Святейшего Отца, воля Иисуса в отношении церкви ясна – собрать народ, преодолевающий то, что обычно разделяет людей, и явить иной вид силы, которая не унижает, а возносит. К сожалению, многие люди на протяжении истории и даже сегодня не смогли познать церковь такой, какой ее хочет видеть Иисус Христос. Слово Божие, таинство и практика братской любви – это пути преображения, позволяющие воплотить в нас образ Христа. Господь призвал святого Франциска восстановить Дом Божий, находившийся в руинах, и каждый, по словам Папы, несет свою долю ответственности на этой непрерывной стройплощадке – не господствовать, а служить, не удерживать, а возвращать. Лишь тогда о церкви можно будет говорить с той же нежной любовью, с какой говорят о матери.

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Мексике, встретился с участниками национального диалога «Во имя мира». Встреча прошла 5 августа и была посвящена инициативам по преодолению насилия и укреплению мира в различных регионах страны. По сообщению мексиканского епископата, в беседе приняли участие ученые, представители государственных структур, религиозные лидеры, предприниматели, сотрудники полиции, матери, разыскивающие пропавших без вести родственников, а также делегаты из штатов Сан-Луис-Потоси, Оахака, Керетаро, Пуэбла, Мехико и столичного Филиппина.

Участники диалога рассказали о конкретных примерах сотрудничества. Представители штата Пуэбла поделились опытом совместной работы семей, пропавших без вести, и госучреждений, отметив, что национальный диалог становится школой гражданской ответственности и общественного служения. Полицейский из Экатепека рассказал о взаимодействии различных христианских общин с правоохранительными органами для развития модели полиции близости, основанной на доверии к местным жителям. Делегация Керетаро символически сравнила национальный диалог с нитью, соединяющей самых различных людей. Представители Оахаки подчеркнули, что эта инициатива стала источником поддержки для священников, служащих в районах с высоким уровнем риска, а делегат из Сан-Луис-Потоси отметил необходимость активнее вовлекать приходы в работы по укреплению мира. Кардинал Паралин внимательно выслушал выступления участников и выразил признательность за их самоотверженный труд. По его словам, национальный диалог во имя мира вселяет надежду в регионы Мексики, страдающие от насилия, и пользуется поддержкой Святейшего Престола. В свою очередь, участники встречи поблагодарили госсекретаря за проявленное внимание и поддержку их усилий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного православного богослова и миссионера отца Александра Меня. Размышляя о Божьем провидении, отец Александр отмечает, что люди сталкиваются с таким фактом, что природа сурова и жестока. Поэтому своего рода открытием греческой философии была попытка Платона увидеть Бога как высшее благо. Было открытием величайшее откровение ветхозаветных пророков о том, что Бог есть Бог добра и справедливости, хотя нередко он выступает в довольно суровом обличье, окруженный суровыми атрибутами стихийности. Небеса колеблются, его присутствие как бы уничтожает все окружающее. Он как смерч, как взрыв. Явление божественной славы пророку Аввакуму или то, как Бог явился Сафонии, похоже, по словам одного писателя, на ядерный взрыв. На самом же деле ту тайну, которая открывается в Новом Завете, что Бог есть любовь, человек не в состоянии был вычислить. Логически это не вытекало из того, что человек знал. Это было откровением. Гораздо больше божественных ликов других религий были грозными, суровыми, страшными, как в Мексике или Финикии, и это отражало видение человеком природы. Природа действительно похожа на Молоха, она действительно поражает. Когда мы говорим, что за всем этим сложным процессом стоит благость, это не есть какое-то философское заключение. Это есть тайна, которая как бы вращается, просачивается вокруг Христа, который пришел явить нам эту сокровенную тайну. Когда ученики попросили «покажи нам Отца», и он сказал «видевший меня, видел Отца», мы увидели его как абсолютное благо. Бог есть любовь. Это откровение Нового Завета. Значит, вот какой он был, вот какой он есть. На самом деле за всем этим стоит любовь, которая нам непонятна и недоступна, божественный замысел, который нам непонятен и недоступен, но он направлен к главному. Когда мы обычно говорим, что «вот Царство Божие приблизилось», это значит, что оно до сих пор было далеко. Но что значит «царство»? Это господство кого? Царство абсолютного блага, источника жизни, не господствует в этом мире. Оно находится все время в борьбе или в противостоянии с противоположными тенденциями. По каким-то таинственным причинам это противостояние как бы снимается тем, что божественная воля из мрака делает свет, а из зла делает добро.

0: Конечной целью, как мы можем судить из Откровения Нового Завета, является то, чтобы Дух, подобие Бога в человеке, воплотился, чтобы он имел силу материи, чтобы он имел реальность не только духовную, но и физическую. Потому что бы, если это было не так, то Бог не создал бы вообще видимый мир. Таким образом, видимая природа со всей игрой ее физических сил каким-то образом входит в Божий замысел. И когда мы находим существо, которое сочетает в себе дух и природу, мы видим, что это существо находится на вершине эволюционной лестницы. И даже если такое существо есть в другом каком-нибудь планетарном мире, оно тоже будет в себе сочетать и то, и другое. Даже если это будет плазменное тело, как считают некоторые фантасты, это принципиально не имеет значения. Плазма — вещь материальная, а принцип все тот же, чтобы воплотился дух. К этому по существу направлена вся эволюция. Оказывается, человек должен своим развитием что-то сделать для природы как часть ее, чтобы привести к будущему. Нередко у людей возникает такой вопрос. Всегда ли происходит воздаяние за зло? В Библии есть особая книга — книга Иова. Она написана частично для того, чтобы люди понимали, что бедствия и болезни не являются автоматическим наказанием уголовного свойства за человеческие грехи. Библия полна изречений, в которых показано, что нечестивец торжествует, а праведник страдает. С самого начала, когда противостоят Каин и Авель, погибает-то Авель, праведник, а остается Каин. Для чего это так и почему так? Представим себе на минуту такое положение вещей в мире. Все злые люди немедленно заболевали бы тифом, проказой и всем прочим. У злых людей были бы вечные неприятности в семье и на работе, а у добрых людей все бы шло гладко и блестяще. Но что бы тогда случилось? Все злые немедленно бы поднялись и побежали бы в сторону добра, но вовсе не ради добра и Бога, а ради того, чтобы избежать бедствий. И вот, чтобы не было такого корыстного отношения к добру, и добро, и зло распространяются в жизни вперемешку. Дается свобода различным силам — социальным, политическим, моральным, геологическим, вирусам, тектоническим силам. В мире действует масса составляющих, и также у человека есть масса составляющих для свободного решения своей жизни. В Апокалипсисе апостол Иоанн призывает нас к библейскому взгляду на исторический процесс. Не то чтобы Господь все время кого-то карает, а кого-то награждает. Это грубое, отталкивающее, примитивное, антропоморфное представление. Однако в мир внесены законы воздаяния, и они действуют сами. Что человек сеет, то он и пожинает. Скажем, одно поколение привозит в страну рабов, превращает людей в скот, а через три поколения эти рабы превращаются в проблему для потомков тех, кто привез сюда этих рабов, и так далее. В любом случае, историческое воздаяние при дверях. Когда турки вошли в Константинополь и заняли Святую Софию, это тоже было событием библейского масштаба. И мы можем найти для него осмысление в словах Апокалипсиса, в словах древних пророков Исаии и Иеремии, в новозаветных посланиях, в словах Евангелия «Се оставляется вам дом ваш пуст». И не без Божьего попущения мы видим сегодня вокруг закрытые храмы, облупившиеся и полуразвалившиеся. Тут дело не только в злой воле тех, кто хотят эти храмы уничтожить. Если бы не наши грехи, то есть грехи членов церкви, то никогда не было бы ни пустой, превращенной в мечеть Святой Софии, ни храмов, превращенных в склады. Это значит, что мы согрешили еще больше, чем византийцы. Наказание — это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень, брошенный вверх и падающий на голову того, кто его бросил. существует библейское выражение «вопль крови». Это очень древний образ. Уже в книге «Бытия», когда Авель был убит Каином, Господь говорит «кровь вопиет к небу». Значит, есть какой-то таинственный закон в мире, который греки называют «законом Дике», индийцы называют «законом кармы», а мы — «законом воздаяния». Зло обязательно где-то в том или в этом мире каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова «голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Говорят, что к вере людей приводит страдание, но это неправда. Есть много людей, которых наоборот, страдание отводит от веры. Все зависит от того, куда повернуто человеческое сердце. Однако в диалогах святой Екатерины Сиенской указано, что Господу приятнее, когда зло погашается не справедливым возмездием, а прощением и любовью.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 7 августа, католическая церковь чтит память святого Сикста II, папы Римского. Святой папа Сикст был избран епископом Рима в 257 году. Спустя год начались гонения на христиан. Папа Сикст был схвачен во время совершения Евхаристии в катакомбах святого Каликста. Казнен 6 августа вместе с его диаконами Януарием, Магнусом, Викентием и Стефаном. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Мечислава Шавдзиниса. Он служил в Петербурге, арестован в 1927 году. До 1936 года был на Соловках, затем сослан в Брянск. Вновь арестован в 1937 году, дальнейшая судьба неизвестна. Ты крепость моя, Господь!
2: Новости из Ватикана по-русски. Шестого августа в ходе однодневного пастырского визита в Ассизи Лев XIV принял участие в европейской молодежной встрече Go Franciscan Youth Meeting. Утром в папской базилике Санта Мария дель Анджели он встретился с участниками форума и ответил на их вопросы о вере, призвании и месте церкви в жизни молодого поколения. Каролина из Загреба рассказала, что она выросла во францисканских приходах, где братья учили ее возвещать Евангелие прежде всего собственной жизнью через радость, простоту и близость каждому человеку. Она спросила, как молодым людям оставаться подлинными учениками Христа, не теряя этой радости в быстро меняющемся мире. Папа ответил, что в самом вопросе уже звучит часть ответа. Свидетельство простоты и братства, пережитое Каролиной, родилось в регионе Европы, который еще 30 лет назад пережил войну и опасное переплетение религиозных убеждений с национализмом. Быть верными традиции добрососедства сегодня означает идти против течения, очищать память и взращивать примирение. Радикальность Евангелия – это противоположность фундаментализму. Она приводит не к слепоте и жестокости, а к чуткости, внимательности, побуждает всегда следовать за Иисусом, а значит быть смиренными и открытыми ко всем. Обращаясь к истории, Лев XIV предложил представить, как 8 веков назад на этом самом месте находились сотни молодых братьев со всей Европы, в смиренном молчании, молитве и делах милосердия. Это молчание и есть полная противоположность жестокому насилию войны. Джованни из Болоньи поднял вопрос о культуре мимолетности, которая порождает в молодых людях страх перед окончательными жизненными решениями, и спросил, что помогло самому папе на пути его призвания. Лев XIV отметил, что раньше именно церковь учила смыслу временного. Земное приходящее, лишь Бог пребывает вечно. Сегодня же при невнятном понимании свободы возникает иллюзия, что в жизни нельзя сделать окончательный выбор, а вместе с этим растут страх и риск потеряться. Поэтому дерзновение сделать решающий выбор – это едва ли не самый революционный поступок в современном мире. Решение обрести вечность не запирает в клетке, а открывает больше динамизм. Любовь – это исход, путь к открытию, который Бог проходит вместе с нами, и в этом истинный смысл каждого призвания. Говоря о собственном опыте, епископ Рима отметил, что Господь никогда не оставлял его одного и всегда посылал верных спутников. Луиджи, представлявший францисканскую молодежь Сицилии, напомнил, что святой Франциск, живя в эпоху внутренних противоречий церкви, не последовал пути ереси и не осуждал церковь своего времени, а предпочел послушание папе. Как сегодня, на фоне кризисов в церкви, оставаться в исцеляющей любви Божьей, когда многие молодые люди говорят «верю, но не в церковь»? По словам Святейшего Отца, воля Иисуса в отношении церкви ясна – собрать народ, преодолевающий то, что обычно разделяет людей, и явить иной вид силы, которая не унижает, а возносит. К сожалению, многие люди на протяжении истории и даже сегодня не смогли познать церковь такой, какой ее хочет видеть Иисус Христос. Слово Божие, таинство и практика братской любви – это пути преображения, позволяющие воплотить в нас образ Христа. Господь призвал святого Франциска восстановить Дом Божий, находившийся в руинах, и каждый, по словам Папы, несет свою долю ответственности на этой непрерывной стройплощадке – не господствовать, а служить, не удерживать, а возвращать. Лишь тогда о церкви можно будет говорить с той же нежной любовью, с какой говорят о матери.

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Мексике, встретился с участниками национального диалога «Во имя мира». Встреча прошла 5 августа и была посвящена инициативам по преодолению насилия и укреплению мира в различных регионах страны. По сообщению мексиканского епископата, в беседе приняли участие ученые, представители государственных структур, религиозные лидеры, предприниматели, сотрудники полиции, матери, разыскивающие пропавших без вести родственников, а также делегаты из штатов Сан-Луис-Потоси, Оахака, Керетаро, Пуэбла, Мехико и столичного федерального округа. Особое впечатление на кардинала произвело свидетельство женщины, которая уже долгое время разыскивает своего сына, пропавшего без вести. По словам Паролина, именно способность сопереживать чужой боли становится отправной точкой на пути к миру. Иерарх напомнил, что мир создается постепенно, ежедневными усилиями каждого человека, и призвал участников встречи не терять надежды, поскольку их опыт способен вдохновить и другие страны, страдающие от насилия. Участники диалога рассказали о конкретных примерах сотрудничества. Представители штата Пуэбла поделились опытом совместной работы семей, пропавших без вести, и госучреждений, отметив, что национальный диалог становится школой гражданской ответственности и общественного служения. Полицейский из Экатепека рассказал о взаимодействии различных христианских общин с правоохранительными органами для развития модели полиции близости, основанной на доверии к местным жителям. Делегация Керетаро символически сравнила национальный диалог с нитью, соединяющей самых различных людей. Представители Оахаки подчеркнули, что эта инициатива стала источником поддержки для священников, служащих в районах с высоким уровнем риска, а делегат из Сан-Луис-Потоси отметил необходимость активнее вовлекать приходы в работы по укреплению мира. Кардинал Паролин внимательно выслушал выступления участников и выразил признательность за их самоотверженный труд. По его словам, национальный диалог «Во имя мира» вселяет надежду в регионы Мексики, страдающие от насилия, и пользуется поддержкой Святейшего Престола. В свою очередь, участники встречи поблагодарили госсекретаря за проявленное внимание и поддержку их усилий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного православного богослова и миссионера отца Александра Меня. Размышляя о Божьем провидении, отец Александр отмечает, что люди сталкиваются с таким фактом, что природа сурова и жестока. Поэтому своего рода открытием греческой философии была попытка Платона увидеть Бога как высшее благо. Было открытием величайшее откровение ветхозаветных пророков о том, что Бог есть Бог добра и справедливости, хотя нередко он выступает в довольно суровом обличье, окруженный суровыми атрибутами стихийности. Небеса колеблются, его присутствие как бы уничтожает все окружающее. Он как смерч, как взрыв. Явление божественной славы пророку Аввакуму или то, как Бог явился Сафонии, похоже, по словам одного писателя, на ядерный взрыв. На самом же деле ту тайну, которая открывается в Новом Завете, что Бог есть любовь, человек не в состоянии был вычислить. Логически это не вытекало из того, что человек знал. Это было откровением. Гораздо больше божественных ликов других религий были грозными, суровыми, страшными, как в Мексике или Финикии, и это отражало видение человеком природы. Природа действительно похожа на молоха. Она действительно поражает. Когда мы говорим, что за всем этим сложным процессом стоит благость, это не есть какое-то философское заключение. Это есть тайна, которая как бы вращается, просачивается вокруг Христа, который пришел явить нам эту сокровенную тайну. Когда ученики попросили «покажи нам Отца», и он сказал «видевший меня видел Отца», мы увидели его как абсолютное благо. Бог есть любовь. Это откровение Нового Завета. Значит, вот какой он был, вот какой он есть. На самом деле за всем этим стоит любовь, которая нам непонятна и недоступна, божественный замысел, который нам непонятен и недоступен, но он направлен к главному. Когда мы обычно говорим, что вот Царство Божие приблизилось, это значит, что оно до сих пор было далеко. Но что значит царство? Это господство кого? Царство абсолютного блага, источника жизни, не господствует в этом мире. Оно находится все время в борьбе или в противостоянии с противоположными тенденциями. По каким-то таинственным причинам это противостояние как бы снимается тем, что божественная воля из мрака делает свет, а из зла делает добро. Конечной целью, как мы можем судить из Откровения Нового Завета, является то, чтобы Дух, подобие Бога в человеке, воплотился, чтобы он имел силу материи, чтобы он имел реальность не только духовную, но и физическую. Потому что бы, если это было не так, то Бог не создал бы вообще видимый мир. Таким образом, видимая природа со всей игрой ее физических сил каким-то образом входит в Божий замысел. И когда мы находим существо, которое сочетает в себе дух и природу, мы видим, что это существо находится на вершине эволюционной лестницы. И даже если такое существо есть в другом каком-нибудь планетарном мире, оно тоже будет в себе сочетать и то, и другое. Даже если это будет плазменное тело, как считают некоторые фантасты, это принципиально не имеет значения. Плазма — вещь материальная, а принцип все тот же, чтобы воплотился дух. К этому по существу направлена вся эволюция. Оказывается, человек должен своим развитием что-то сделать для природы, как часть ее, чтобы привести к будущему. Нередко у людей возникает такой вопрос. Всегда ли происходит воздаяние за зло? В Библии есть особая книга — книга Иова. Она написана частично для того, чтобы люди понимали, что бедствия и болезни не являются автоматическим наказанием уголовного свойства за человеческие грехи. Библия полна изречений, в которых показано, что нечестивец торжествует, а праведник страдает. С самого начала, когда противостоят Каин и Авель, погибает-то Авель, праведник, а остается Каин. Для чего это так и почему так? Представим себе на минуту такое положение вещей в мире. Все злые люди немедленно заболевали бы тифом, проказой и всем прочим. У злых людей были бы вечные неприятности в семье и на работе, а у добрых людей все бы шло гладко и блестяще. Но что бы тогда случилось? Все злые немедленно бы поднялись и побежали бы в сторону добра, но вовсе не ради добра и Бога, а ради того, чтобы избежать бедствий. И вот, чтобы не было такого корыстного отношения к добру, и добро, и зло распространяются в жизни вперемешку. Дается свобода различным силам — социальным, политическим, моральным, геологическим, вирусам, тектоническим силам. В мире действует масса составляющих, и также у человека есть масса составляющих для свободного решения своей жизни. В Апокалипсисе апостол Иоанн призывает нас к библейскому взгляду на исторический процесс. Не то чтобы Господь все время кого-то карает, а кого-то награждает. Это грубое, отталкивающее, примитивное, антропоморфное представление. Однако в мир внесены законы воздаяния, и они действуют сами. Что человек сеет, то он и пожинает. Скажем, одно поколение привозит в страну рабов, превращает людей в скот, а через три поколения эти рабы превращаются в проблему для потомков тех, кто привез сюда этих рабов, и так далее. В любом случае, историческое воздаяние при дверях. Когда турки вошли в Константинополь и заняли Святую Софию, это тоже было событием библейского масштаба. И мы можем найти для него осмысление в словах Апокалипсиса, в словах древних пророков Исаии и Иеремии, в новозаветных посланиях, в словах Евангелия «Се оставляется вам дом ваш пуст». И не без Божьего попущения мы видим сегодня вокруг закрытые храмы, облупившиеся и полуразвалившиеся. Тут дело не только в злой воле тех, кто хотят эти храмы уничтожить. Если бы не наши грехи, то есть грехи членов церкви, то никогда не было бы ни пустой, превращенной в мечеть Святой Софии, ни храмов, превращенных в склады. Это значит, что мы согрешили еще больше, чем византийцы. Наказание — это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень, брошенный вверх и падающий на голову того, кто его бросил. Существует библейское выражение «вопль крови». Это очень древний образ. Уже в книге «Бытия», когда Авель был убит Каином, Господь говорит «кровь вопиет к небу». Значит, есть какой-то таинственный закон в мире, который греки называют «законом Дике», индийцы называют «законом кармы», а мы — «законом воздаяния». Зло обязательно где-то, в том или в этом мире, каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Говорят, что к вере людей приводит страдание, но это неправда. Есть много людей, которых, наоборот, страдание отводит от веры. Все зависит от того, куда повернуто человеческое сердце. Однако в диалогах святой Екатерины Сиенской указано, что Господу приятнее, когда зло погашается не справедливым возмездием, а прощением и любовью.
0: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine reddite.
1: Summus pontifex asserit, iterum detegenda est oratio, quae est nostre humanitatis res precipua. Rursus Leo IV decimus, cum divisiones, acresque verborum concertationes dominantur, concordie opus est prophetis. Leo Papa a die sexto ad diem septimum decimum mensis novembris Uruguayam, Argentinam et Peruviam peregrinus adit. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius Latinos dicit Marius Galgano. In ecclesia precationis veritas ubi Deus convenitur, quod est precipuum fidelium re participantium. In audientiae generalis Leonis IV decimi catechesi de conciliari constitutione sacrosanctum concilium sacre liturgiae dicata. Die Mercurii apud Petrianam basilicam principem optinet locum. Olga Sacun loquitur.
2: Iulio mens feris exactis, generalis audientia ingentem ob estum Rome his diebus in Sancti Petri Basilica habita est. Edis medio spatio de curso, quinque milibus fidelium ad stantium salutatis, catechesium seriem producens de concilie documentis, precationis ecclesialem rationem explicavit pontifex. Ut Sanctus Paulus suadet per epistolam ad Ephesios, catechesis initio dictam, Spiritus Sanctus est, qui orare nos docet, quod agit a Pentecostes die habitans ecclesiam.
1: Columbi equitibus, nuntium televisificum, misit pontifex cum centesima quadragesima quarta recenseretur supreme conventionis memoria. Denveri acte abut federatas civitates Americae septentrionalis. Sum studiose ostendit Leo Papa gratum animum ob constantem ordinis munificentiam debilioribus subvenientem. Refert Rosarius Tronolone.
3: Caritatis opere, plana effert pontifex, sepe numero mos esse possunt ad unitatem promovendam. Cum enim operam damus ad tenuioris ordinis homines iuvandos, inibi quedam oritur concordia inter dantes ac recipientes, atque inter eos qui una simul operantur ad proprios fratres sororesque curandos. Caritas sic, adit Leo IV decimus, una fit responsio hominum erumnis, verum etiam validum instrumentum ad fraternitatem iuvandam, nec non communionem roborandam, quae vite Christiane peculiarem occupat locum.
1: Iter apostolicum suscipiet Leo IV decimus in Uruguayam, Argentinam et Peruviam a die sexto ad diem septimum decimum mensis novembris invitationem accipiens civilium et ecclesiasticarum illarum nationum potestatum. Iterum summus pontifex redit in Umbriam cum internationalis eventus Go Franciscan Youth Meeting ut Anglice aiunt, concluderetur qui juvenes complectitur inter duodeviginti et triginta tres etatis annos natos. Assisiensis urbs in numeros peregrinos recipit, ex omni Europa oriundos cum a Sancti Francisci transitu octava celebretur centenaria memoria. Veritas et humane dignitatis observantia, duo sunt bona, duo principia in quae dirigendi concitandique, sunt mores et communicationis instrumenta, quae suum per nuntium demonstrat pontifex participibus mundani congressus signis, ut appellant, quae est consociatio catholica mundialis pro communicationem, ubi congregantur communicationis instrumentorum catholicorum actores totius terrarum orbis. Hec dicenda putavimus. Proxima hebdomada nova tradentur. Valete omnes!
4: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
5: Сегодня 8 августа. Католическая церковь чтит память святого Доминика, основателя Ордена проповедников или Ордена доминиканцев. Доминик прославился своей добротой. Он продал свои ценные книги, продал одежду, чтобы помочь бедным и обездоленным. В 1196 году он был рукоположен в священники, стал членом капитула регулярных каноников. В 1206 году им была основана женская община в Пруиле, состоящая из дочерей дворян-католиков и женщин, обращенных из ереси. В 1216 году папа Гонорий III утвердил орден проповедников, впоследствии его стали чаще называть орденом доминиканцев по имени основателя. Главными задачами ордена была проповедь Евангелия и изучение наук. Святой Доминик умер в 1221 году. Мощи святого Доминика покоятся в Болонской базилике, названной в его честь. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Дукарта Якова. Он служил в Катаринтале и Одессе. Расстрелян большевиками 8 августа 1920 года за то, что не оставил своих прихожан, гибнущих при обстреле во время переправы.
6: Новости из Ватикана по-русски.
7: Выдающийся пастырь, подвижник примирения ради братского будущего для всех мозамбикцев, отличившийся искусством пастырской близости в заботе о вверенных душах. Так папа Лев XIV описывает новоприставленного кардинала Жулио Дуарте Лангу в телеграмме соболезнований. Иерарх, в прошлом возглавлявший епархию Шаи-Шаи, скончался 3 августа в Мапуту. Обращаясь к управляющему епархии священнику Франсишку Шимойо, папа выражает духовную близость и соболезнования епископату Мозамбика, семье усопшего, епархии Шаи-Шаи и всей стране, оплакивающей утрату. Лев XIV упоминает о простоте, усердии, постоянстве, с какими кардинал посвящал себя пастве, никогда не падая духом в трудностях, но видя именно в них пространство, жаждущее благой вести. Воздавая благодарение Богу за долгие годы жизни иерарха, скончавшегося в возрасте 99 лет, и за благодать священства, поставленного на службу Мозамбику и Вселенской Церкви, Святейший Отец благословляет всех, кто принимает участие в заупокойных службах. Впервые на африканской земле проходит Всемирный конгресс «Синис» католической ассоциации коммуникаторов, объединяющей профессионалов католических медиа со всего мира. С 3 по 8 августа в столице Руанды, Кигали, собрались более 300 участников из 100 стран, чтобы обсудить тему «Цифровая коммуникация во имя культурной гармонии и экологического благополучия». Папа Лев XIV обратился к участникам Конгресса с приветственным посланием, которое огласил апостольский нунций в Руанде архиепископ Арнальдо Каталан. Святейший Отец выражает надежду, что симпозиум в Кигали даст новый импульс тому, чтобы коммуникационные платформы способствовали общему благу человеческой семьи. Это особенно важно в эпоху, нередко именуемую «цифровой», когда значительная часть жизни направляется цифровыми технологиями и интернетом. Епископ Рима обращается к энциклике Magnifica Humanitas, отмечая, что онлайн-коммуникация – это не просто передача информации, но созидание культуры, формирующей восприятие, а значит, глубоко влияющей на коллективное сознание. Папа призывает участников Конгресса находить стратегии и инструменты коммуникации, вдохновляясь поиском истины и уважением к человеческому достоинству, чтобы созидалась культура, отражающая евангельские ценности общения, мира и заботы об окружающей среде. После оглашения папского послания было показано видеообращение префекта департамента коммуникации Паулю Руффини, в котором он благодарит за встречи, подобные конгрессу «Синис». Они напоминают, что наш цифровой мир слишком часто забывает, что коммуникация начинается не с технологий, а с людей. В контексте нынешних времен, отмеченных войнами, поляризацией, дезинформацией, растущим недоверием, префект подчеркивает, несмотря на беспрецедентно мощные средства связи, простое цифровое соединение – это не то же самое, что контакт, основанный на общении. Смотреть друг на друга через экран – не то же самое, что пожать руку и почувствовать тепло присутствия. Вместе с ростом связанности растет и вирус изоляции, фрагментации и ложной близости, формируемые скорее алгоритмами, чем подлинной встречи, а цифровой лайк – не то же самое, что улыбка при личной встрече. Именно поэтому призвание католических коммуникаторов – выстраивать доверие и показывать, что возможен иной способ общения. Технологии необходимы, а искусственный интеллект продолжит изменять общество, отметил Руффини. Но за этим стоит решающий вопрос – какими людьми мы хотим стать, используя новые технологии? Искусственный интеллект умеет вычислять, систематизировать информацию и даже подражать языку, но не может заменить подлинную мудрость, которая рождается из свободы, личного опыта, ответственности и прежде всего любви. Мы никогда не должны позволять алгоритмам писать нашу историю. Мы – ее авторы. И мы должны оставаться авторами, продолжил префект, напомнив призыв Папы Франциска, а затем и Папы Льва оберегать человеческую личность, голоса и лица. Это значит активно заботиться о них, развивать критическое мышление, созидать пространство для диалога и следить, чтобы технологии всегда служили человеку. Существенную роль в этом призвана сыграть сама Синис. По словам Руффини, это ассоциация, сеть единоверцев, место, где выстраивается доверие и рождаются качественные начинания на службе истины, а не максимизация прибыли или простого одобрения. Префект Ватиканского департамента коммуникации призвал наводить мосты, создавать пространство для встреч и оставлять место человеческим лицам и голосам во все более цифровом мире. Величайшим новшеством, которое можно предложить обществу, станет не более умная машина, а более человечный способ общения. В Японии проходят 10 дней молитвы о мире, приуроченные к 81-й годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Инициатива, проводимая с 1981 года, объединяет католиков страны в молитве о мире в период с 6 августа, дня атомного взрыва в Хиросиме, до 15 августа, дня окончания войны. В послании по случаю памятной даты председатель епископской конференции Японии архиепископ Токио кардинал Тарцизи Исао Кикути призывает хранить память о жертвах и извлекать уроки из этой трагедии, чтобы противостоять распространению войн и насилия. По словам иерарха, призыв «никогда больше» не может оставаться лишь памятью о прошлом. В условиях продолжающихся конфликтов это воззвание напоминает о непреложной ценности человеческой жизни. Каждый человек, страдающий от насилия или погибающий от него – обладает неотъемлемым достоинством как творение Божие, а попытки оправдать насилие как неизбежное противоречат уважению к жизни и принципам международного гуманитарного права. Этот опыт остается важным и для сегодняшней Японии, где продолжается дискуссия о подходах государства к вопросам мира и безопасности. Кардинал Кикути напоминает, что отказ от войны – закрепленный в Конституции, стал важным ответом на трагический опыт Второй мировой войны. Говоря о нынешних изменениях в сфере безопасности, Иерарх призывает задуматься, способен ли рост военного потенциала без широкого общественного обсуждения действительно привести к миру. В конце послания кардинал Кикути обращается к теме надежды. Созидание мира требует участия всех людей и начинается с признания ценности каждой жизни. Для этого необходимо выбирать не слова власти и противостояния, а слова милосердной любви, воспитывая культуру сострадания и солидарности с теми, кто сегодня несет на себе последствия войн.

то время подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. И тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «А почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас».

Сестры, братья, 3 дня назад мы праздновали преображение Господне. Продолжая эту глубокую богословскую мысль, стоит отметить, что преображение – это не просто изолированное чудо ради изумления учеников. Это карта нашего собственного духовного пути. И когда мы смотрим на фаворский свет преображения, мы видим конечную цель христианской жизни – обожение. Человеческая природа Христа, соединенная с Божеством, воссияла не чуждым светом, а своей собственной, дотоле скрытой славой. И это прямое обетование каждому из нас. И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим, как Иисус сходит вниз после преображения от небесной славы прямо к нашим земным проблемам. Внизу его уже ждет беда, которая требует немедленной помощи. И пока Христа не было, один несчастный отец привел к ученикам своего сына. Мальчик страдал страшными припадками. Болезнь настолько измучила его, что он был опасен и для себя, и для всех вокруг. Иисус исцеляет его мгновенно, всего одним строгим словом. Он приказывает бесу выйти. Но посмотрите, что произошло до этого. Ведь Христос уже давал ученикам власть изгонять бесов, но в этот раз они на глазах у всей толпы потерпели полное поражение. И самое поразительное, этот бедный отец, видя неудачу апостолов, все-таки не разочаровался. И вопреки всему, сквозь толпу он решил пробиться к самому Иисусу. Он всем сердцем верил, если он дойдет до Спасителя, он исправит то, что не смогли исправить люди. И в этом стремлении отца есть что-то удивительное, очень животрепещущее. И по сей день многие думают: «О, если бы мы только могли добраться до самого Иисуса, мы получили бы то, что нам нужно». Да, это тот случай, когда люди теряют веру в церковь, но где-то подсознательно продолжают возлагать свои чаяния на Иисуса. И все-таки, какой же должна быть подлинная вера истинного христианина, спросим. Итак, подлинная вера – это когда поднимаются с колен, чтобы помочь людям и разрешить их земные проблемы. Подлинная вера – это когда черпают силу у Бога, чтобы отдать ее другим. Подлинная вера – это когда встречаются с Богом в укромном месте, а потом идут к людям на многолюдную площадь. И, наконец, подлинная вера – это когда обращаются со своими нуждами к Богу, не для того, чтобы обрести покой, уют, а для того, чтобы быть в состоянии щедро и действенно помогать другим. Сестры, братья, поэтому терпение – это очень важная, душеполезная христианская черта. И когда у нас кончается терпение из-за мелочности, из-за обид, из какого-то недомыслия людей, мы должны вспомнить бесконечное терпение Божье по отношению к нам, каждому из нас, к нашему непостоянству, к нашей неверности –

0: И снова Евангелие напоминает нам, на пути к Богу без веры не сделать ни шагу. Но что значат эти слова о передвижении гор? Для иудеев того времени это было привычным выражением, когда мудрый учитель помогал людям распутать сложный жизненный вопрос или понятно объяснил Писание, его уважительно звали человеком, сдвигающим горы. Понятно, что никто не собирался двигать настоящие скалы. Речь шла об устранении тяжелых жизненных тупиков. Да и нам с вами в обычной жизни вряд ли придется переносить с места на место гранитную гору. Господь говорит о другом. Если в вашем сердце есть вера, то любые, даже самые страшные и глухие проблемы на вашем пути обязательно разрешатся. Настоящая вера творит чудеса. Она помогает нам сдвигать горы проблем и трудностей, которые встают на пути. Но где взять такую веру? Да, такая вера рождается и растет в молитве. Давайте же просить Иисуса, чтобы Он укрепил нас. Помните, о чем просили Его сами апостолы? Умножь в нас веру. Старец Паисий Святогорец очень точно замечал, мы просим Бога умножить нашу веру вовсе не для того, чтобы удивлять кого-то чудесами. Мы просим об этом лишь для одного, чтобы сильнее Его полюбить. И еще раз вспомним отца из евангельской истории. Он честно воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И Господь исцелил его сына. Это пример для всех нас. Будем и мы просить о чуде для своей души. Будем читать Евангелие и помнить, если Бог медлит с ответом, значит, так и надо для нашей пользы. Молитесь Ему даже тогда, когда на душе тяжело и одолевают сомнения. Молитва, которую мы рождаем в темноте и сухости сердца, для Бога порой дороже и ценнее той, что легко льется в минуты духовных восторгов. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 8 августа. Католическая церковь чтит память святого Доминика, основателя Ордена проповедников или Ордена доминиканцев. Доминик прославился своей добротой. Он продал свои ценные книги, продал одежду, чтобы помочь бедным и обездоленным. В 1196 году он был рукоположен в священники, стал членом капитула регулярных каноников. В 1206 году им была основана женская община в Пруиле, состоящая из дочерей дворян-католиков и женщин, обращенных из ереси. В 1216 году папа Гонорий III утвердил орден проповедников, впоследствии его стали чаще называть орденом доминиканцев по имени основателя. Главными задачами ордена была проповедь Евангелия и изучение наук. Святой Доминик умер в 1221 году. Мощи святого Доминика покоятся в Болонской базилике, названной в его честь. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Дукарта Якова. Он служил в Катаринтале и Одессе. Расстрелян большевиками 8 августа 1920 года за то, что не оставил своих прихожан, гибнущих при обстреле во время переправы.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Выдающийся пастырь, подвижник примирения ради братского будущего для всех мозамбикцев, отличившийся искусством пастырской близости в заботе о вверенных душах. Так папа Лев XIV описывает новоприставленного кардинала Жулио Дуарте Лангу в телеграмме соболезнований. Иерарх, в прошлом возглавлявший епархию Шаи-Шаи, скончался 3 августа в Мапуту. Обращаясь к управляющему епархии священнику Франсишку Шимойо, папа выражает духовную близость и соболезнования епископату Мозамбика, семье усопшего, епархии Шаи-Шаи и всей стране, оплакивающей утрату. Лев XIV упоминает о простоте, усердии, постоянстве, с какими кардинал посвящал себя пастве, никогда не падая духом в трудностях, но видя именно в них пространство, жаждущее благой вести. Воздавая благодарение Богу за долгие годы жизни иерарха, скончавшегося в возрасте 99 лет, и за благодать священства, поставленного на службу Мозамбику и Вселенской Церкви, Святейший Отец благословляет всех, кто принимает участие в заупокойных службах. Впервые на африканской земле проходит Всемирный конгресс «Синис» католической ассоциации коммуникаторов, объединяющий профессионалов католических медиа со всего мира. С 3 по 8 августа в столице Руанды Кигали собрались более 300 участников из 100 стран, чтобы обсудить тему «Цифровая коммуникация во имя культурной гармонии и экологического благополучия». Папа Лев XIV обратился к участникам Конгресса с приветственным посланием, которое огласил апостольский нунций в Руанде архиепископ Арнальдо Каталан. Святейший Отец выражает надежду, что симпозиум в Кигали даст новый импульс тому, чтобы коммуникационные платформы способствовали общему благу человеческой семьи. Это особенно важно в эпоху, нередко именуемую «цифровой», когда значительная часть жизни направляется цифровыми технологиями и интернетом. Епископ Рима обращается к энциклике Magnifica Humanitas, отмечая, что онлайн-коммуникация – это не просто передача информации, но созидание культуры, формирующей восприятие, а значит, глубоко влияющей на коллективное сознание. Папа призывает участников Конгресса находить стратегии и инструменты коммуникации, вдохновляясь поиском истины и уважением к человеческому достоинству, чтобы созидалась культура, отражающая евангельские ценности общения, мира и заботы об окружающей среде. После оглашения папского послания было показано видеообращение префекта департамента коммуникации Паулю Руффини, в котором он благодарит за встречи, подобные конгрессу «Синис». Они напоминают, что наш цифровой мир слишком часто забывает, что коммуникация начинается не с технологий, а с людей. В контексте нынешних времен, отмеченных войнами, поляризацией, дезинформацией, растущим недоверием, префект подчеркивает, несмотря на беспрецедентно мощные средства связи, простое цифровое соединение – это не то же самое, что контакт, основанный на общении. Смотреть друг на друга через экран – не то же самое, что пожать руку и почувствовать тепло присутствия. Вместе с ростом связанности растет и вирус изоляции, фрагментации и ложной близости, формируемые скорее алгоритмами, чем подлинной встречи, а цифровой лайк – не то же самое, что улыбка при личной встрече. Именно поэтому призвание католических коммуникаторов – выстраивать доверие и показывать, что возможен иной способ общения. Технологии необходимы, а искусственный интеллект продолжит изменять общество, отметил Руффини. Но за этим стоит решающий вопрос – какими людьми мы хотим стать, используя новые технологии? Искусственный интеллект умеет вычислять, систематизировать информацию и даже подражать языку, но не может заменить подлинную мудрость, которая рождается из свободы, личного опыта, ответственности и прежде всего любви. Мы никогда не должны позволять алгоритмам писать нашу историю. Мы – ее авторы. И мы должны оставаться авторами, продолжил префект, напомнив призыв Папы Франциска, а затем и Папы Льва оберегать человеческую личность, голоса и лица. Это значит активно заботиться о них, развивать критическое мышление, созидать пространство для диалога и следить, чтобы технологии всегда служили человеку. Существенную роль в этом призвана сыграть сама Синис. По словам Руффини, это ассоциация, сеть единоверцев, место, где выстраивается доверие и рождаются качественные начинания на службе истины, а не максимизация прибыли или простого одобрения. Префект Ватиканского департамента коммуникации призвал наводить мосты, создавать пространство для встреч и оставлять место человеческим лицам и голосам во все более цифровом мире. Величайшим новшеством, которое можно предложить обществу, станет не более умная машина, а более человечный способ общения. В Японии проходят 10 дней молитвы о мире, приуроченные к 81-й годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Инициатива, проводимая с 1981 года, объединяет католиков страны в молитве о мире в период с 6 августа, дня атомного взрыва в Хиросиме, до 15 августа, дня окончания войны. В послании по случаю памятной даты председатель епископской конференции Японии архиепископ Токио кардинал Тарцизи Исао Кикути призывает хранить память о жертвах и извлекать уроки из этой трагедии, чтобы противостоять распространению войн и насилия. По словам иерарха, призыв «никогда больше» не может оставаться лишь памятью о прошлом. В условиях продолжающихся конфликтов это воззвание напоминает о непреложной ценности человеческой жизни. Каждый человек, страдающий от насилия или погибающий от него, обладает неотъемлемым достоинством как творение Божие, а попытки оправдать насилие как неизбежное противоречат уважению к жизни и принципам международного гуманитарного права. Этот опыт остается важным и для сегодняшней Японии, где продолжается дискуссия о подходах государства к вопросам мира и безопасности. Кардинал Кикути напоминает, что отказ от войны – закрепленный в Конституции, стал важным ответом на трагический опыт Второй мировой войны. Говоря о нынешних изменениях в сфере безопасности, иерарх призывает задуматься, способен ли рост военного потенциала без широкого общественного обсуждения действительно привести к миру. В конце послания кардинал Кикути обращается к теме надежды. Созидание мира требует участия всех людей и начинается с признания ценности каждой жизни. Для этого необходимо выбирать не слова власти и противостояния, а слова милосердной любви, воспитывая культуру сострадания и солидарности с теми, кто сегодня несет на себе последствия войн.

то время подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. И тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «А почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас».

Сестры, братья, 3 дня назад мы праздновали преображение Господне. Продолжая эту глубокую богословскую мысль, стоит отметить, что преображение – это не просто изолированное чудо ради изумления учеников. Это карта нашего собственного духовного пути. И когда мы смотрим на фаворский свет преображения, мы видим конечную цель христианской жизни – обожение. Человеческая природа Христа, соединенная с Божеством, воссияла не чуждым светом, а своей собственной, да то ли скрытой славой. И это прямое обетование каждому из нас. И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим, как Иисус сходит вниз после преображения от небесной славы прямо к нашим земным проблемам. Внизу его уже ждет беда, которая требует немедленной помощи. И пока Христа не было, один несчастный отец привел к ученикам своего сына. Мальчик страдал страшными припадками. Болезнь настолько измучила его, что он был опасен и для себя, и для всех вокруг. Иисус исцеляет его мгновенно, всего одним строгим словом. Он приказывает бесу выйти. Но посмотрите, что произошло до этого. Ведь Христос уже давал ученикам власть изгонять бесов, но в этот раз они на глазах у всей толпы потерпели полное поражение. И самое поразительное, этот бедный отец, видя неудачу апостолов, все-таки не разочаровался. И вопреки всему, сквозь толпу он решил пробиться к самому Иисусу. Он всем сердцем верил, если он дойдет до Спасителя, он исправит то, что не смогли исправить люди. И в этом стремлении отца есть что-то удивительное, очень животрепещущее. И по сей день многие думают: «О, если бы мы только могли добраться до самого Иисуса, мы получили бы то, что нам нужно». Да, это тот случай, когда люди теряют веру в церковь, но где-то подсознательно продолжают возлагать свои чаяния на Иисуса. И все-таки, какой же должна быть подлинная вера истинного христианина, спросим. Итак, подлинная вера – это когда поднимаются с колен, чтобы помочь людям и разрешить их земные проблемы. Подлинная вера – это когда черпают силу у Бога, чтобы отдать ее другим. Подлинная вера – это когда встречаются с Богом в укромном месте, а потом идут к людям на многолюдную площадь. И, наконец, подлинная вера – это когда обращаются со своими нуждами к Богу, не для того, чтобы обрести покой, уют, а для того, чтобы быть в состоянии щедро и действенно помогать другим. Сестры, братья, поэтому терпение – это очень важная, душеполезная христианская черта. И когда у нас кончается терпение из-за мелочности, из-за обид, из какого-то недомыслия людей, мы должны вспомнить бесконечное терпение Божье по отношению к нам, каждому из нас, к нашему непостоянству, к нашей неверности –

0: И снова Евангелие напоминает нам, на пути к Богу без веры не сделать ни шагу. Но что значат эти слова о передвижении гор? Для иудеев того времени это было привычным выражением, когда мудрый учитель помогал людям распутать сложный жизненный вопрос или понятно объяснил Писание, его уважительно звали человеком, сдвигающим горы. Понятно, что никто не собирался двигать настоящие скалы. Речь шла об устранении тяжелых жизненных тупиков. Да и нам с вами в обычной жизни вряд ли придется переносить с места на место гранитную гору. Господь говорит о другом. Если в вашем сердце есть вера, то любые, даже самые страшные и глухие проблемы на вашем пути обязательно разрешатся. Настоящая вера творит чудеса. Она помогает нам сдвигать горы проблем и трудностей, которые встают на пути. Но где взять такую веру? Да, такая вера рождается и растет в молитве. Давайте же просить Иисуса, чтобы Он укрепил нас. Помните, о чем просили Его сами апостолы? «Умножь в нас веру». Старец Паисий Святогорец очень точно замечал, «Мы просим Бога умножить нашу веру вовсе не для того, чтобы удивлять кого-то чудесами. Мы просим об этом лишь для одного, чтобы сильнее Его полюбить». И еще раз вспомним отца из евангельской истории. Он честно воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И Господь исцелил его сына. Это пример для всех нас. Будем и мы просить о чуде для своей души. Будем читать Евангелие и помнить, если Бог медлит с ответом, значит, так и надо для нашей пользы. Молитесь Ему даже тогда, когда на душе тяжело и одолевают сомнения. Молитва, которую мы рождаем в темноте и сухости сердца, для Бога порой дороже и ценнее той, что легко льется в минуты духовных восторгов. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 8 августа. Католическая церковь чтит память святого Доминика, основателя Ордена проповедников или Ордена доминиканцев. Доминик прославился своей добротой. Он продал свои ценные книги, продал одежду, чтобы помочь бедным и обездоленным. В 1196 году он был рукоположен в священники, стал членом капитула регулярных каноников. В 1206 году им была основана женская община в Пруиле, состоящая из дочерей дворян-католиков и женщин, обращенных из ереси. В 1216 году папа Гонорий III утвердил орден проповедников, впоследствии его стали чаще называть орденом доминиканцев по имени основателя. Главными задачами ордена была проповедь Евангелия и изучение наук. Святой Доминик умер в 1221 году. Мощи святого Доминика покоятся в Болонской базилике, названной в его честь. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Дукарта Якова. Он служил в Катаринтале и Одессе. Расстрелян большевиками 8 августа 1920 года за то, что не оставил своих прихожан, гибнущих при обстреле во время переправы.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Выдающийся пастырь, подвижник примирения ради братского будущего для всех мозамбикцев, отличившийся искусством пастырской близости в заботе о вверенных душах. Так папа Лев XIV описывает новоприставленного кардинала Жулио Дуарте Лангу в телеграмме соболезнований. Иерарх, в прошлом возглавлявший епархию Шаи-Шаи, скончался 3 августа в Мапуту. Обращаясь к управляющему епархии священнику Франсишку Шимойо, папа выражает духовную близость и соболезнования епископату Мозамбика, семье усопшего, епархии Шаи-Шаи и всей стране, оплакивающей утрату. Лев XIV упоминает о простоте, усердии, постоянстве, с какими кардинал посвящал себя пастве, никогда не падая духом в трудностях, но видя именно в них пространство, жаждущее благой вести. Воздавая благодарение Богу за долгие годы жизни иерарха, скончавшегося в возрасте 99 лет, и за благодать священства, поставленного на службу Мозамбику и Вселенской Церкви, Святейший Отец благословляет всех, кто принимает участие в заупокоенных службах. Впервые на африканской земле проходит Всемирный конгресс «Синис», католической ассоциации коммуникаторов, объединяющей профессионалов католических медиа со всего мира. С 3 по 8 августа в столице Руанды, Кигали, собрались более 300 участников из 100 стран, чтобы обсудить тему «Цифровая коммуникация во имя культурной гармонии и экологического благополучия». Папа Лев XIV обратился к участникам Конгресса с приветственным посланием, которое огласил апостольский нунций в Руанде архиепископ Арнальдо Каталан. Святейший Отец выражает надежду, что симпозиум в Кигали даст новый импульс тому, чтобы коммуникационные платформы способствовали общему благу человеческой семьи. Это особенно важно в эпоху, нередко именуемую «цифровой», когда значительная часть жизни направляется цифровыми технологиями и интернетом. Епископ Рима обращается к энциклике Magnifica Humanitas, отмечая, что онлайн-коммуникация – это не просто передача информации, но созидание культуры, формирующей восприятие, а значит, глубоко влияющей на коллективное сознание. Папа призывает участников Конгресса находить стратегии и инструменты коммуникации, вдохновляясь поиском истины и уважением к человеческому достоинству, чтобы созидалась культура, отражающая евангельские ценности общения, мира и заботы об окружающей среде. После оглашения папского послания было показано видеообращение префекта департамента коммуникации Паулю Руффини, в котором он благодарит за встречи, подобные Конгрессу Синис. Они напоминают, что наш цифровой мир слишком часто забывает, что коммуникация начинается не с технологий, а с людей. В контексте нынешних времен, отмеченных войнами, поляризацией, дезинформацией, растущим недоверием, префект подчеркивает, несмотря на беспрецедентно мощные средства связи, простое цифровое соединение – это не то же самое, что контакт, основанный на общении. Смотреть друг на друга через экран – не то же самое, что пожать руку и почувствовать тепло присутствия. Вместе с ростом связанности растет и вирус изоляции, фрагментации и ложной близости, формируемые скорее алгоритмами, чем подлинной встречи, а цифровой лайк – не то же самое, что улыбка при личной встрече. Именно поэтому призвание католических коммуникаторов – выстраивать доверие и показывать, что возможен иной способ общения. Технологии необходимы, а искусственный интеллект продолжит изменять общество, отметил Руффини. Но за этим стоит решающий вопрос – какими людьми мы хотим стать, используя новые технологии? Искусственный интеллект умеет вычислять, систематизировать информацию и даже подражать языку, но не может заменить подлинную мудрость, которая рождается из свободы, личного опыта, ответственности и прежде всего любви. Мы никогда не должны позволять алгоритмам писать нашу историю. Мы – ее авторы. И мы должны оставаться авторами, продолжил префект, напомнив призыв Папы Франциска, а затем и Папы Льва оберегать человеческую личность, голоса и лица. Это значит активно заботиться о них, развивать критическое мышление, созидать пространство для диалога и следить, чтобы технологии всегда служили человеку. Существенную роль в этом призвана сыграть сама Синис. По словам Руффини, это ассоциация, сеть единоверцев, место, где выстраивается доверие и рождаются качественные начинания на службе истины, а не максимизация прибыли или простого одобрения. Префект Ватиканского департамента коммуникации призвал наводить мосты, создавать пространство для встреч и оставлять место человеческим лицам и голосам во все более цифровом мире. Величайшим новшеством, которое можно предложить обществу, станет не более умная машина, а более человечный способ общения. В Японии проходят 10 дней молитвы о мире, приуроченные к 81-й годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Инициатива, проводимая с 1981 года, объединяет католиков страны в молитве о мире в период с 6 августа, дня атомного взрыва в Хиросиме, до 15 августа, дня окончания войны. В послании по случаю памятной даты председатель епископской конференции Японии архиепископ Токио кардинал Тарцизи Исао Кикути призывает хранить память о жертвах и извлекать уроки из этой трагедии, чтобы противостоять распространению войн и насилия. По словам иерарха, призыв «никогда больше» не может оставаться лишь памятью о прошлом. В условиях продолжающихся конфликтов это воззвание напоминает о непреложной ценности человеческой жизни. Каждый человек, страдающий от насилия или погибающий от него – обладает неотъемлемым достоинством как творение Божие, а попытки оправдать насилие как неизбежное противоречат уважению к жизни и принципам международного гуманитарного права. Этот опыт остается важным и для сегодняшней Японии, где продолжается дискуссия о подходах государства к вопросам мира и безопасности. Кардинал Кикути напоминает, что отказ от войны – закрепленный в Конституции, стал важным ответом на трагический опыт Второй мировой войны. Говоря о нынешних изменениях в сфере безопасности, иерарх призывает задуматься, способен ли рост военного потенциала без широкого общественного обсуждения действительно привести к миру. В конце послания кардинал Кикути обращается к теме надежды. Созидание мира требует участия всех людей и начинается с признания ценности каждой жизни. Для этого необходимо выбирать не слова власти и противостояния, а слова милосердной любви, воспитывая культуру сострадания и солидарности с теми, кто сегодня несет на себе последствия войн.

то время подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. И тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «А почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас».

Сестры, братья, 3 дня назад мы праздновали преображение Господне. Продолжая эту глубокую богословскую мысль, стоит отметить, что преображение – это не просто изолированное чудо ради изумления учеников. Это карта нашего собственного духовного пути. И когда мы смотрим на фаворский свет преображения, мы видим конечную цель христианской жизни – обожение. Человеческая природа Христа, соединенная с Божеством, воссияла не чуждым светом, а своей собственной, да то ли скрытой славой. И это прямое обетование каждому из нас. И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим, как Иисус сходит вниз после преображения от небесной славы прямо к нашим земным проблемам. Внизу его уже ждет беда, которая требует немедленной помощи. И пока Христа не было, один несчастный отец привел к ученикам своего сына. Мальчик страдал страшными припадками. Болезнь настолько измучила его, что он был опасен и для себя, и для всех вокруг. Иисус исцеляет его мгновенно, всего одним строгим словом. Он приказывает бесу выйти. Но посмотрите, что произошло до этого. Ведь Христос уже давал ученикам власть изгонять бесов, но в этот раз они на глазах у всей толпы потерпели полное поражение. И самое поразительное, этот бедный отец, видя неудачу апостолов, все-таки не разочаровался. И вопреки всему, сквозь толпу он решил пробиться к самому Иисусу. Он всем сердцем верил, если он дойдет до Спасителя, он исправит то, что не смогли исправить люди. И в этом стремлении отца есть что-то удивительное, очень животрепещущее. И по сей день многие думают: «О, если бы мы только могли добраться до самого Иисуса, мы получили бы то, что нам нужно». Да, это тот случай, когда люди теряют веру в церковь, но где-то подсознательно продолжают возлагать свои чаяния на Иисуса. И все-таки, какой же должна быть подлинная вера истинного христианина, спросим. Итак, подлинная вера – это когда поднимаются с колен, чтобы помочь людям и разрешить их земные проблемы. Подлинная вера – это когда черпают силу у Бога, чтобы отдать ее другим. Подлинная вера – это когда встречаются с Богом в укромном месте, а потом идут к людям на многолюдную площадь. И, наконец, подлинная вера – это когда обращаются со своими нуждами к Богу, не для того, чтобы обрести покой, уют, а для того, чтобы быть в состоянии щедро и действенно помогать другим. Сестры, братья, поэтому терпение – это очень важная, душеполезная христианская черта. И когда у нас кончается терпение из-за мелочности, из-за обид, из какого-то недомыслия людей, мы должны вспомнить бесконечное терпение Божье по отношению к нам, каждому из нас, к нашему непостоянству, к нашей неверности –

И снова Евангелие напоминает нам, на пути к Богу без веры не сделать ни шагу. Но что значат эти слова о передвижении гор? Для иудеев того времени это было

0: И даже самые страшные и глухие проблемы на вашем пути обязательно разрешатся. Настоящая вера творит чудеса. Она помогает нам сдвигать горы проблем и трудностей, которые встают на пути. Но где взять такую веру? Да, такая вера рождается и растет в молитве. Давайте же просить Иисуса, чтобы Он укрепил нас. Помните, о чем просили Его сами апостолы? «Умножь в нас веру». Старец Паисий Святогорец очень точно замечал: «Мы просим Бога умножить нашу веру вовсе не для того, чтобы удивлять кого-то чудесами. Мы просим об этом лишь для одного, чтобы сильнее Его полюбить». И еще раз вспомним отца из евангельской истории. Он честно воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Господь исцелил его сына. Это пример для всех нас. Будем и мы просить о чуде для своей души. Будем читать Евангелие и помнить: если Бог медлит с ответом, значит, так и надо для нашей пользы. Молитесь Ему даже тогда, когда на душе тяжело и одолевают сомнения. Молитва, которую мы рождаем в темноте и сухости сердца, для Бога порой дороже и ценнее той, что легко льется в минуты духовных восторгов. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!